прощай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Сидерленд. Ту-ту-туру.
0: Новый хит на Юнистар.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Белоруссии. Возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 18-20 синоптики обещают дожди и грозы. Так что прихватите с собой зонтики.

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Devon Cole, Serial Kisser.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси. Возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 18-20 синоптики обещают дожди и грозы. Так что прихватите с собой зонтики.

только влезал с подругами весело под павильон. Сегодня в душе уже месиво, город и сердце опять замело. Накроет, но вспомнишь, болело и хуже, и ведь заживало. Но время отпустит, уже проходило, уже забыл.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси. Возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 18-20 синоптики обещают дожди и грозы. Так что прихватите с собой.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кэтсай. Хути-фрути.
0: Новый хит на Юнистар.

А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси. Возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 18-20 синоптики обещают дожди и грозы. Так что прихватите с собой.

0: реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика. Новости. Прямые эфиры.

0: Информация, которой можно доверять.
1: Это была реклама.
2: Хит за хитом. Весь день.

0: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Kima Sounds, Rise Slow.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была...

0: Год белорусской женщины на Юнистар.
1: 2026 объявлен в Беларуси годом белорусской женщины. В этой программе мы собираем самые яркие события очередной недели о женщинах и для женщин. Эта неделя для белорусских мам стала нервной, но праздничной. В День знаний открыли свои двери свыше 2500 школ, а к занятиям приступили около 1 миллиона 25 тысяч ребят. Причем 87 тысяч из них – первоклассники. Две школы новостройки открылись в Минском районе. В новых зданиях учебный год начали средняя школа номер 6 Могилева и средняя школа номер 3 Смолевичи. Что ж, пожелаем не только мамам, но и папам крепких нервов и активного участия в жизни своих школьников. И немного о спорте. Женская сборная Беларуси по хоккею на траве бодро начала осень. Девушки заняли второе место на традиционном международном турнире Кубок наций в Казани. На предварительном этапе наша главная женская сборная обыграла младших соотечественниц 5-1 и молодежную команду России 4-2, а потом уступила старшим хозяйкам площадки 1-3. В полуфинале наши спортсменки вновь победили младший российский состав, но в финале 1 сентября не смогли взять реванш у взрослой сборной России 3-5. В состав женской сборной Беларуси вошли хоккеистки 4 сильнейших клубов страны. На следующей неделе соберем очередную порцию самых ярких новостей года белорусской женщины. Пока! А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси. Возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 18-20 синоптики обещают дожди и грозы. Так что прихватите с собой зонтики.

0: реклама.
1: Видеобел.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видеобел.бай. Информация, которой можно доверять.
0: Это был

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Ариана Гранде, Petal.
0: Новый хит на Юнистар.

0: детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
1: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу расскажу вам, какое кино посмотреть вечером, чтобы расслабиться после первого рабочего дня.
2: Привет, меня зовут Полина Летова, и в понедельник я расскажу о самых опасных и безбашенных развлечениях.
0: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30 на Юнистар.

Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Александр Лукашенко считает, что в отношениях Беларуси и Пакистана не существует непреодолимых проблем. Об этом белорусский лидер заявил на встрече с премьер-министром Пакистана, которая прошла на этой неделе, сообщает Белта. Вместе с тем Александр Лукашенко обратил внимание, что в прошлом году объем взаимной торговли между странами немного просел, процентов на 20. Но в августе этого года специалисты получили определенные задачи. «Я думаю, что будущий год у нас должен быть более активным», отметил белорусский президент. В Беларуси появилась новая схема мошенничества. Она рассчитана на пенсионеров. Человеку поступает звонок якобы от сотрудника райисполкома. Говорят, что недосчитали 10 месяцев стажа для пенсии. Поэтому надо прийти в исполком с паспортом и трудовой. Мошенник предлагает установить на смартфон специальное приложение, которое, по легенде, должно помочь отслеживать ход дела по перерасчету пенсионных выплат.

0: Делать это категорически нельзя. Надо завершить вызов и заблокировать номер, с которого вам звонили, сообщает ОНТ. Самого толстого сурка выбрали в США. Самец по кличке Рассвет обошел всех своих конкурентов, которые сейчас активно набирают вес к зимней спячке. За август он сумел потолстеть больше, чем на 2 килограмма, а его общий вес теперь больше 6. Конкурс придумали не только ради развлечения, но и в помощь американским ученым, потому что финансирование исследований сократили. Организаторы создали специальную кампанию. Они отправляли эксклюзивные фото и видео с сурками в обмен на пожертвования.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси. Возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 18-20 синоптики обещают дожди и грозы. Так что прихватите с собой зонтики.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
3: Занято.
4: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
3: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.

0: Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с Приорбанком плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola» и Приорбанком с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
1: В кино с 10 сентября.
2: Почему у вас телефон моего сына?
3: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
4: Галь Гадот.
2: Я не могу никого убить.
3: У тебя один час.
4: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
5: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша. Но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней. В салонах «Кухни-модуль». Подробности на сайте modmb.by.
6: Это была реклама.

Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе фрейли очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Подробности на kippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Еще одна экспериментальная вафельная разметка появилась в Минске. На этот раз не желтая, а красная. Она запрещает парковаться в местном проезде, который соединяет улицы Кунцевщина, Притыцкого и Лещинского. В ГАИ рассказали, что этот участок для нанесения разметки выбрали не случайно, так как там расположены школы, детские сады и поликлиника. Минчане жаловались, что утром и вечером там собирается большое количество машин, а припаркованные автомобили мешают транспорту разъезжаться. В машинах скорой помощи планируют установить тревожные кнопки. Это необходимо для безопасности медиков и пациентов. Об этом заявил в эфире телеканала СТВ начальник департамента охраны МВД Александр Шепелев. Он напомнил про недавний случай в Борисове, где пациент, которого везли в больницу, нанес проникающее ножевое ранение фельдшеру. «Человек-паук. Новый день» вошел в тройку самых кассовых фильмов в истории. Новый фильм продолжает уверенно лидировать в мировом прокате. За пятый уикенд супергеройский фильм заработал 22 миллиона долларов в США и Канаде. Второе место за выходные заняла «Одиссея» Кристофера Нолана. За седьмой уикенд эпическая картина заработала 14 миллионов. А общие сборы в США и Канаде достигли 564 миллионов долларов.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Белоруссии. Возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 18-20 синоптики обещают дожди и грозы. Так что прихватите с собой зонтики.
2: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

Доброе неспешное субботнее утро. Просыпайтесь, делайте чуть громче ваш плеер и слушайте хит за хитом на Юнистар. Прямо сейчас появится Мадонна и ее трек «Masterpiece».

0: Доброе утро, с вами Юнистар. Вижу, что за окном поливает осенний дождь, а значит, самое время включить дома теплый свет, заварить свежий кофе, обнять близких и просто наслаждаться тем, что никуда не нужно спешить. Кстати, создавать эту уютную атмосферу теперь можно буквально в одну секунду и в любой точке дома. Слушайте Юнистар в умных колонках от Яндекс. Достаточно просто сказать «Алиса, включи Юнистар», и хиты зазвучат для вас в идеальном качестве везде, где есть интернет. Пускай любимая музыка дарит вам тепло, пока вы отдыхаете в кругу семьи. Кстати, буквально через минуту споют Энрике Иглесиас и очаровательная Джота Остин. Это Юнистар и хит за хитом весь день.
1: Реклама.

0: Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Национальный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга представляет музыкальное арт-шоу «Эстрадный суперхит». Только актуальные музыкальные тренды. Queen, Bon Jovi, Roxette, The Beatles, Deep Purple и другие. 1 октября. Prime Hall. Живой звук. Билеты на Ticket.pro.
2: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся!

0: 14 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Это была реклама, а дальше мировой хит.
0: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
2: Сентябрь становится теплее, когда «Копеечка» рядом. Сыр классический «Брест-Литовск» 9 рублей 99 копеек за 500 граммов. Порошок для стирки «Бимакс Автомат» 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин масло солодка сметанковая Ясь Беларусь 72,5%, 3,19 за 180 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 567 33.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Devon Cole, Cyril

0: Группа «Скутер» только что была в эфире «Юнистар». Под такой ритм я даже успел сделать легкую зарядку прямо здесь, в нашей студии. Ну а как вы? Успели взбодриться? Сделали ароматный кофе? Теперь можно не спеша приготовить вкусный завтрак для всей семьи и подключить к этому процессу детей. Ну а мы будем радовать вас классными хитами. Совсем скоро в эфире «Юнистар» появится «Кункс» и «Теофилиус Лондон». До них своим теплым хитом открытка порадует лирик. А уже через минутку для вас споет очаровательная Асиана. Отдыхайте вместе с Юнистар под хит за хитом.
1: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу расскажу вам, какое кино посмотреть вечером, чтобы расслабиться после первого рабочего дня.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и в понедельник я расскажу о самых опасных и безбашенных развлечениях.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10:30.

0: скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится.
1: Тогда и я побежала!
0: Центр распродаж «Аутлето». Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж «Аутлето». Минск, Жукова, 44.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
4: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках. Стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
5: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: исполнителям подняться еще выше, заглядывайте нас на сайт unistar.by, голосуйте и, конечно, слушайте итоги Юничарта по пятницам в 5 вечера, а также в повторе по субботам и воскресеньям. Ну а теперь о наших ближайших музыкальных планах. Совсем скоро появится в эфире Бэк Бауза со своим мегахитом «Magnetic». До этого мы обязательно послушаем стильную Зиверт. Его глаза красные, далеко мне. Ну а буквально с минуты на минуту в нашей компании появится мощная группа Nickelback. Отдыхайте с удовольствием, вы слушаете «Хит за хитом» на Юнистар.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: День рождения золотой мечты. Только по 30 сентября спешите воспользоваться скидками до 75%. В золотой мечте мечты сбываются с блеском.
4: Подробности на gold.defensgreen.by или по телефону +375 29 332 44 44.
5: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
6: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, примают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёства и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Пепси и пепси без сахара 3 рубля 49 копеек за 2 литра. Бумага туалетная «Вейро» 5 рублей 99 копеек за 8 рулонов. «Маяк». Цены, которые радуют.
9: Предложение действительно с 31 августа по 13 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.
7: Это была...

Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Дополнительную выплату при рождении первого ребенка могут получить минчанки. Правда, только те, кому нет 26 лет, рассказали в Мингорисполкоме. На выплату могут претендовать женщины, которые родили ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно. Мама должна быть зарегистрирована по месту жительства в Минске, а малыш рожден после 1 января этого года. В таком случае можно будет получить выплату в размере двух бюджетов прожиточного минимума. Это около 1060 рублей, сообщают Минск Новости. Чтобы получить деньги, необходимо

0: может войти в мультимодальный маршрут, на котором другой транспорт доставляет людей из Логойска к метро и обратно, сообщают Минск-Новости. Тараканов-киборгов создали ученые из Австралии. Насекомыми можно дистанционно управлять, а на их спины устанавливать камеры или автоматические шприцы. В перспективе такие киборги смогут первыми добираться до людей под завалами или в других местах, куда спасатели физически не могут проникнуть. При этом управлять тараканом и принимать решение об уколе будет человек. Разработчики планируют внедрить таких насекомых в реальные спасательные операции в течение 5-10 лет. К новостям компании. Только по 30 сентября в Zika скидки до минус 60% на все ювелирные украшения Зорко. Zika – драгоценные моменты вашей осени. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
1: А сейчас о погоде. По информации сайта «Погода.бай», сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси. Возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла и в Минске днем плюс 18-20 синоптики обещают дожди и грозы. Так что прихватите с собой зонтики.
2: Партнер прогноза погоды – препарат «Смекта».
3: Занято.
4: Нашего Сергея мучит диарея. Серега без рецепта помогает Смекта.
3: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция.
5: Доброе утро, с вами Юнистар Дмитрий Николайзин. Спасибо за вашу теплую и уютную компанию. Эфир продолжит группа Nickelback и их мощный хит «When We Stand Together». Хорошего вам отдыха и приятной субботы.

0: привет, с вами радио Юнистар. Время постепенно движется к обеду, к полудню. Если прямо сейчас у вас на кухне пахнет свежим кофе, приятного вам аппетита. Да-да, поздний завтрак, выходные – это не роскошь, а то маленькое удовольствие, которое мы можем легко себе позволить. И наше с вами неспешное утро прямо сейчас продолжит очаровательная Ферги со своим красивым хитом «Big Girls Don't Cry». Делайте погромче на Юнистар, хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
3: 2000 метров над уровнем моря.
4: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
3: Самый опасный горный маршрут на планете.
5: На такой высоте даже страху некуда деться.
3: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
6: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
3: 16+.
7: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Шикарная односпальная кровать всего за 125 рублей. Ами.
10: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
11: Это была реклама.

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин сыр паўцвёрды 45-50%, 12,99 за килограмм. Мартин, гэта выгодно. Мартин Бай, 44-567-33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Партнер — компания Белтелеком.
4: Теперь моя очередь.
5: Нет, моя.
6: Один гаджет на всю семью — это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком Шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
2: Новый хит.
7: Энхайпен. Bloody Paradise.
2: На Юнистар.

0: смартфон в руках, заглядывайте к нам. Становитесь друзьями Юнистар в ТикТоке, Инстаграме и Телеграме. Там вас ждет много интересного о нашей жизни за кулисами эфира, классные подарки и, конечно, отличная возможность просто пообщаться в комментариях. Давайте дружить и делиться хорошим настроением. Ну а прямо сейчас о хитах. Вот-вот в эфире появится Авалан Рокстон. До этого будет классный хит от Алены Товстик. Ну а раньше всех послушаем бодрящий трек «Wake Up Call» в исполнении группы Maroon 5. Проводите эти выходные под хит за хитом на Юнистар.
1: Реклама. Сентябрь становится теплее, когда копеечка рядом. Пельмени бабушка Аня сочные. 4 рубля 59 копеек за 430 граммов. Кока-колы и кока-колы без сахара. 3 рубля 49 копеек за 1,5 литра. Копеечка. Выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 20.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и

0: «Автобай». Более 4000 хороших авто в наличии. Сеть автохаусов «Бутик Авто». Адреса филиалов на сайте «Бутикавто.бай».
1: Это была реклама.

0: Да, смотрю сейчас в окно нашей эфирной студии, наблюдаю яркое солнце и полное отсутствие дождя. Погода творит сегодня настоящие чудеса, конечно. С вами Юнистар и Дмитрий Николайзин, и мы с удовольствием продолжим разгонять тучи под хит за хитом. Впереди нас ждет Хюгель со своим солнечным треком «I'm moving to the sun». Также в эфире появится очень романтичный хит от Мурата Насырова. Ну а чуть раньше мы с вами подвигаемся под крутой мегахит от Саманты Джейд. Приятной субботы, вы слушаете Юнистар и хит за хитом весь день.
1: Реклама.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.com.

0: в рассрочку. АМИ.
1: Подробности по телефону 7690 или на AMI.BY.
2: Поступил звонок из банка. Сообщает о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
5: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гринвикс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграмм.
6: Это была реклама.
7: Вы слушаете Юнистар.
8: Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
9: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня Торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017-378-5040.

Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Александр Лукашенко поручил усилить физподготовку в школах и пересмотреть питание. Глава государства на этой неделе принял с докладом министра образования Андрея Ивановича.

Привет, с вами Юнистар. Субботний полдень позади. Возможно, вы сейчас за рулем, возможно, вы занимаетесь делами на даче или выбрались на прогулку всей семьей. И как же здорово, когда в такие моменты

0: Эта любимая музыка не привязана к одной локации, а свободно путешествует вместе с вами. Используйте наше бесплатное мобильное приложение Unistar. Это отличная возможность слушать хит за хитом в достойном качестве везде, где есть интернет. А внутри вас ждут и 7 дополнительных каналов еще. Свежие и спокойные хиты. 2000-е. Мой рок-н-ролл в темпе, кавер и рэп-хиты. Скачивайте мобильное приложение Unistar в Google Play, App Store и Huawei App Gallery и продолжайте свой выходной вместе с нами. Прямо сейчас появится Busta Rhymes и Mariah Carey со своим большим хитом «I Know What You Want». На Unistar хит за хитом весь день.
1: 20 лучших свежих хитов Unistar. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде.

0: и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама.
2: Бренд «Бутик Авто» уверенно подтверждает лидерство. По итогам конкурса «Народный выбор» сеть автохаусов «Бутик Авто» получила гран-при в категории «Авто» и первое место в номинации «Автохаус 2026». По результатам конкурса «Бренд года 2025» бренд «Бутик Авто» стал обладателем золота премии потребительских предпочтений, еще двух золотых и одной серебряной награды за сильную маркетинговую стратегию. Сегодня сеть «Автохаус» хаусов «Бутик Авто» — это 25 филиалов по всей стране. Выбирайте автомобиль на сайте butikavto.by. «Бутик Авто» — авто с пробегом без сомнений. Спасибо клиентам за доверие.
3: 2000 метров над уровнем моря.
4: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
3: Самый опасный горный маршрут на планете.
5: На такой высоте даже страху некуда деться.
3: «Вышка 2» — только в кино с 3 сентября.
6: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
3: 16+.
1: Если матрас, то «Эос». Ортопедические матрасы «Эос» в интернет-магазине «Эос Бай». В рассрочку и с доставкой. Матрасы «Эос». Всегда доброе утро.
7: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловно, любовь к дороге.

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин масло солодка сметанковое Ясь Белоус 72,5%, 3,19 за 180 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 567 33.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни,
3: которые гремят на весь мир прямо сейчас.
4: Кэтсай. Хути фрути.
2: Новый хит на Юнистар.
5: Я всегда хочу, чтобы это фрута, но это диферент.

Только что на Юнистар прозвучал легендарный хит «Seven Days» от Крейга Дэвида. К слову, британский исполнитель сейчас очень даже на волне. Он активно гастролирует и еще переиздал...

0: А буквально через минуту будет мега-хит от Avril Lavigne «Complicated». Вы на Инистар, тут хит за хитом весь день.
1: Для детей старше 16 лет. Заряжайте не только смартфон. Включайте шоу «Зарядная станция» утром в будни и заряжайтесь хитами и бодростью на весь день.
2: Привет, это Петр Сафронов, и в понедельник в утреннем шоу расскажу вам, какое кино посмотреть вечером, чтобы расслабиться после первого рабочего дня.
3: Привет, меня зовут Полина Летова, и в понедельник я расскажу о самых опасных и безбашенных развлечениях.
1: Шоу «Зарядная станция». Включайте по дороге на работу с понедельника по пятницу с 7 до 10.30 на Юнистар.
4: Реклама.
5: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Zika. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до -60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
6: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество кодов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок, больше шансов. А с приор банком плюс один.

0: энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдранат. Милдранат.
1: Милдранат 250 миллиграммов для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдранат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гриндекс Латвия. На правах рекламы. Милдранат 250 миллиграммов.
2: Это была реклама. А дальше мировой хит.
3: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
4: Сентябрь становится теплее, когда «Копеечка» рядом. Пельмени «Бабушка Аня» сочные. 4 рубля 59 копеек за 430 граммов. Кока-кола и кока-кола без сахара. 3 рубля 49 копеек за 1,5 литра. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: Привет, это радио Юнистар, Дмитрий Николайзин. Как проходит ваша суббота? Очень надеюсь, что все просто отлично, и вы ловите лучшие моменты этих выходных вместе с нами. Впереди только классные музыканты, которые действительно заряжают. Скоро послушаем Алекса Уоррена и его хит «Fever Dream». Мари Краймбрери споет нам про океан. А Эминем и Риана появятся раньше других. Отличного дня, с вами Юнистар и хит за хитом.
1: Реклама.
2: Осень уже в Соколов. Только по 30 сентября воспользуйтесь скидками до 40% на золотые украшения с драгоценными камнями. Соколов. Роскошь, доступная каждому. Подробности на sokolov.defizbelarus.by и по телефону плюс 375-29-537-44-44.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Тюль. Всего за 10 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
4: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: В кино с 10 сентября.
7: Почему у вас телефон моего сына?
8: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
9: Галь Гадот.
7: Я не могу никого убить.
8: У тебя один час.
9: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
5: Это была

0: Привет, на связи Юнистар и Дмитрий Николайзин. Субботний день уверенно движется к обеду. И если вы сейчас всей семьей собрались на кухне за домашними блинчиками или решили заказать любимые суши, приятного аппетита! Первая учебная и рабочая неделя осени позади, все немного устали, поэтому создавать уют дома нужно легко. И в этом нам отлично помогает Яндекс Алиса. Достаточно просто сказать: «Алиса, включи Юнистар», и ваши любимые песни сразу зазвучат в идеальном качестве, пока вы нарезаете салат или просто отдыхайте. Пусть музыка дарит вам тепло. Отдыхайте вместе с Юнистар под хит за хитом.
1: Реклама.
2: Создавайте драгоценные моменты этой осени вместе с Зика. Только по 30 сентября покупайте украшения Зорко со скидками до минус 60%. Встречайте осень ярко. Подробности на сайте zika.by и по телефону 8029-324-6666.
3: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» – это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» – 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
4: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
5: В кино с 10 сентября.
6: Почему у вас телефон моего сына?
7: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
8: Галь Гадот.
6: Я не могу никого убить.
7: У тебя один час.
8: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
9: Учись и играй с ноутбуком MindBandBand X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук MindBandBand X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Sila.by, а также по телефону 7677.
10: Остался всего один рекламный ролик.
11: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Пепси и пепси без сахара 3 рубля 49 копеек за 2 литра. Бумага туалетная «Вейро» 5 рублей 99 копеек за 8 рулонов. «Маяк». Цены, которые радуют.
12: Предложение действительно с 31 августа по 13 сентября. Подробности на сайте «Маяк.бел» и по телефону 29-144-70-00.
10: Это была реклама. А дальше мировой хит.
13: Партнер «Оршанский мясоконсервный комбинат».
14: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
15: Детская

0: один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамок Мартин сыр паўцвёрды 45-50%, 12,99 за килограмм. Мартин, гэта выгодно. Мартин Бай, 44-567-33.
2: Уикенд Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Партнер — компания Белтелеком.
4: Теперь моя очередь. Нет, моя.
5: Один гаджет на всю семью — это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В Белтелеком шоп техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
2: Новый хит.
6: Kima Sounds. Rise Slow.
2: На Юнистар.

0: Привет, это Юнистар. Выходные неспешно набирают обороты. Рабочие и родительские чаты наконец-то на паузе, и можно никуда не торопиться. Кстати, психологи делятся классным фактом. Обычные ленивые мечтания в субботу невероятно полезны. Когда мы без всякой спешки строим планы, например, мысленно выбираем обои для косметического ремонта или представляем свой уютный загородный дом, наш мозг сразу выделяет гормон дофамин. А это отлично поднимает настроение и дарит спокойствие. Так что смело откладывайте на завтра уборку и подсчет калорий. Ловите момент здесь и сейчас, мечтайте, отдыхайте. Ну а мы поддержим этот расслабленный вайб. Вы слушаете Юнистар, хит за хитом.
1: Реклама.

0: Сервис QR-платежей Крок, чтобы дарить удобство клиентам. Бесплатные международные переводы, чтобы расширять границы. Откройте счет в Приорбанке и получите доступ ко всем сервисам, чтобы вести бизнес в удовольствие.
1: Национальный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга представляет музыкальное арт-шоу «Эстрадный суперхит». Только актуальные музыкальные тренды. Queen, Bon Jovi, Roxette, The Beatles, Deep Purple и другие. 1 октября. Prime Hall. Живой звук. Билеты на Ticket.pro.
2: Чтобы кухня была хороша, выбирайте ее не спеша, но ждать ее долго совсем ни к чему. Кухни-модуль. Здесь все по уму. Качественная фабричная кухня всего за 14 дней в салонах Кухни-модуль. Подробности на сайте modmb.by.
3: 2000 метров над уровнем моря.
4: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
3: Самый опасный горный маршрут на планете.
5: На такой высоте даже страху некуда деться.
3: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
6: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой. 16+.
7: Видеобил.бай. Максимум информации о том, что происходит. Только проверенные факты от ведущих белорусских средств массовой информации. Аналитика, новости, прямые эфиры, эксклюзивные материалы на одной платформе. Видео Бел.бай. Информация, которой можно доверять.
8: Остался всего один рекламный ролик.
9: Фестиваль техношопинга. В пятом элементе только до 14 сентября. Покупай мощный робот-пылесос Narval Freo Z10 для сухой и влажной уборки с выдвижной шваброй. Со скидкой и оплатой частями на 24 месяца всего от 79 рублей в месяц. Кредит от 0,001% предоставляется банками-партнерами. Подробности по номеру 275 и на сайте. Пятый элемент Buy. 30 лет. Помогаем!

0: Привет, вы слушаете Юнистар, на календаре сентябрь, а он, парень, капризный, и погода сейчас максимально переменчивая. Так что, если планируете выйти на прогулку в парк, обязательно прихватите с собой зонт. Но грустить по уходящему лету точно не стоит. Синоптики уже вовсю обещают нам классное, настоящее бабье лето в середине сентября, так что тепло еще вернется. Ну а пока за окном крутит легкий ветер, самое время достать любимые настолки, заварить кофе и провести время в душевных разговорах с теми, кто вам по-настоящему дорог. На Юнистар хит за хитом «Весь день».
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде. Юнистар.

0: Три свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Реклама. Тебя не узнать. Классный образ. Все осенняя распродажа в Outlet. На Жукова 44. С такими скидками. Примеряй, покупай то, что действительно нравится. Тогда и я побежала. Центр распродаж Outlet. Осенние образы для вас, вашего мужа и деток. Стильная осень без переплат. Центр распродаж Outlet. Минск, Жукова 44.
2: А в этом радиоролике звучит реклама «Стомики».
1: Стоматология «Стомика». Имплантация и иные виды стоматологических услуг «Стомика». 7734. Улыбайтесь, люди, шире.
3: Информация носит рекламный характер. Возможны противопоказания и побочные эффекты.
4: АМИ. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Компьютерное кресло. Всего.

0: Кудабай, сегодня днем дожди пройдут по всей Беларуси, возможны грозы. В Бресте и Гомеле будет 21-23 тепла, в Могилеве и Гродно плюс 18-20, в Витебске 15-17 тепла, и в Минске днем плюс 18-20 синоптики обещают дожди и грозы, так что прихватите с собой зонтики.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Привет, с вами Юнистар и Дмитрий Николайзин. Суббота перешагнула свой экватор. Кто-то из вас сейчас наверняка за рулем семейного авто по дороге в гипермаркет. Кто-то наводит уют дома, а кто-то уже уехал за город. Кстати, любимую музыку теперь очень легко взять с собой куда угодно. Просто скачайте бесплатное мобильное приложение Юнистар на свой смартфон. А внутри вас ждут сразу 7 классных музыкальных каналов. От легкой акустики до энергичных дорожных треков и канала 2000-е или мой рок. Рок-н-ролл для тех, кто любит погромче. Ищите приложение Unistar Web Store, Google Play и Huawei App Gallery. Скачивайте и добавляйте драйва в этот уикенд под хит за хитом.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО Гринвекс Латвия. На правах рекламы.

0: «Наука» в Большом театре Беларуси.
1: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
2: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами.
3: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
4: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюкович. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные рамёствы и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
5: Остался всего один рекламный ролик.
6: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Корм для кошек «Феликс» – говядина, птица для котят – 7 рублей 89 копеек за 600 граммов. Сыр «Белорусский двор» – 10 рублей 99 копеек за 800 граммов. «Маяк» – цены, которые радуют.
7: Предложение действительно с 31 августа по 13 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29 144 70 00.
8: Это была

0: Всего один рекламный ролик. И дальше хит за хитом.
1: С четверга по неделю бомба выходного дня. У гандлёвых крамах Мартин масло солодко-сметанковое Ясь Беларусь 72,5%, 3,19 за 180 грамм. Мартин, это выгодно. Мартин Бай, 44 567 33.
2: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
3: Ариана Гранде, Petal.
2: Новый хит на Юнистар.

0: 1. Срок проведения лотереи до 3 января 2029 года.
1: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Набор садовый для пикника, стол и 4 стула всего за 95 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: 2000 метров над уровнем моря.
3: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
2: Самый опасный горный маршрут на планете.
4: На такой высоте даже страху некуда деться.
2: «Вышка 2». Только в кино. С 3 сентября.
5: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя.
2: 16+.
6: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Фестиваль техношопинга. В «Пятом элементе» только до 14 сентября. Покупай iPhone 16 на 128 гигабайт со скидкой 36% за 2555 рублей. Подробности по номеру 275 и на сайте «Пятый элемент.бай». 30 лет. Помогаем!

Привет, на связи Юнистар и Дмитрий Николайзин. За окном 5 сентября, а осень – это время собирать урожай. И если вы сейчас на родительской даче, наводите порядок в саду или уже разжигаете мангал, то огромный и пламенный привет вам.

0: Галь Гадот.
1: Я не могу никого убить.
2: У тебя один час.
0: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
3: Остался всего один рекламный ролик.
4: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
5: Для лечения герпеса «Октавир». Мазь для наружного и местного применения «Октавир». Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП «Белмедпрепараты».

Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Дополнительную выплату при рождении первого ребенка могут получить минчанки. Правда, только те, кому нет 26 лет, рассказали в Мингорисполкоме. На выплату могут претендовать женщины, которые родили ребенка в возрасте от 18 до 25 лет включительно. Мама должна быть зарегистрирована по месту жительства в Минске, а малыш рожден после 1 января этого года. В таком случае можно будет получить выплату в размере двух бюджетов прожиточного минимума. Это около 1060 рублей, сообщают Минск Новости. Чтобы получить деньги, необходимо обратиться в комитет соцзащиты. В Минске начали проектировать

0: на Юнистар.
1: Реклама.
2: Большая нагрузка, ошибка, усталость. Внимание! Энергия 0%. Требуется перезагрузка организма. Милдронат. Милдронат.
1: Милдронат 250 миллиграммов. Для восстановления работоспособности при психоэмоциональных и физических перегрузках. Милдронат 250 миллиграммов. Большая нагрузка, нужна перезагрузка. Лекарственный препарат. Перед применением необходимо проконсультироваться с врачом и ознакомиться с инструкцией. Имеются медицинские противопоказания и нежелательные реакции. Не применяется во время беременности. Применяется в составе комплексной терапии. Производитель АО «Гриндекс» Латвия. На правах рекламы. Милдронат 250 миллиграммов.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Большой выбор матрасов всего от 149 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на Ами Бай.
5: Японская еда по вызову. Онлайн-заказ на сайте Суши Хаус Бай или по телефону 7440. Круглосуточно.
6: Сеть магазинов «Грин» приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. «Грин». Вместе мы сможем больше.
7: Остался всего один рекламный ролик.
8: Вот уже 20 лет миллионы людей продолжают выбирать шины «Кордиан». Уверенность, комфорт и любовь к путешествиям. Шины «Кордиан» — это миллионы любимых маршрутов и технологий, проверенные годами. «Кордиан» — 20 лет лучших моментов и, безусловная, любовь к дороге.
7: Это была реклама, а дальше — мировой хит.
9: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
10: Сентябрь становится теплее, когда копеечка рядом. Сыр классический Брест-Литовск 9 рублей 99 копеек за 500 граммов. Порошок для стирки Бимакс Автомат 13 рублей 99 копеек за 3 килограмма. Копеечка, выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 144 70 00.

0: Юнистар. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Партнер – компания «Белтелеком».
2: Теперь моя очередь.
3: Нет, моя.
4: Один гаджет на всю семью – это постоянный компромисс между учебой, работой и отдыхом. В «Белтелеком Шоп» техники хватит каждому. Ноутбуки и планшеты в рассрочку до 24 месяцев. Выбирайте онлайн. Доставим бесплатно по Минску. Все для учебы, работы и комфорта на shop.beltelecom.by или по телефону 123.
0: Новый хит.
5: Сидерланд. Ту-ту-ту-ру.
0: На Юнистар.

0: Привет, вы на Юнистар. Первая неделя осени на финишной прямой. И это время, когда просыпается жажда знаний и чего-то нового. Возможно, вы как раз планируете записаться на курсы иностранных языков или пойти на танцы. Каким бы ни был ваш выбор, мы вас поддерживаем. Ведь инвестиция в себя, пожалуй, самая привлекательная. Ну а пока вы будете отдыхать и строить свои планы на вечер, на Юнистар продолжит звучать хит за хитом.
1: Реклама.
2: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
3: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир. Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУК Белмедпрепараты.
4: 2000 метров над уровнем моря.
5: Чем дольше мы здесь, тем меньше у нас сил.
4: Самый опасный горный маршрут на планете.
6: На такой высоте даже страху некуда деться.
4: Вышка 2. Только в кино. С 3 сентября.
7: Иногда надо рискнуть, чтобы почувствовать себя живой.
4: 16+.
8: Ами. Акция. Щедрая пора. Только с 4 по 17 сентября. Отличная двухспальная кровать всего за 169 рублей. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
9: Остался всего один рекламный ролик.
10: Национальный оркестр Беларуси имени Михаила Финберга представляет музыкальное арт-шоу «Эстрадный суперхит». Только актуальные музыкальные тренды. Queen, Bon Jovi, Roxette, The Beatles, Deep Purple и другие. 1 октября. Prime Hall. Живой звук. Билеты на Ticket.pro.
9: Это была реклама. А дальше мировой хит.
11: Партнер Оршанский мясоконсервный комбинат.
12: Слушайте, бабушки, мамочки, папочки, мясное пюре ОМКК теперь в баночках, стеклянных, удобных для ваших детей. Ищите на полках консервы скорей.
13: Детское мясное пюре Оршанского мясоконсервного комбината в стеклянных баночках.

0: для детей старше 16 лет.
1: Всем привет! Меня зовут Вадим Савин, и вот кто лидировал в Unistar Top 20 на прошлой неделе. Номер 3. The Bowser Magnetic. Номер 2. Tame Impala и Jenny. Дракула. Номер 1.

0: Ну а какие хиты окажутся вашими любимыми на этот раз, узнаем в свежем обновлении хит-парада Unistar Top 20. Включайте в пятницу в 17 часов, в субботу в 16 и в воскресенье в 10 утра и слушайте хит за хитом.
1: Реклама.
2: Это один шанс. Купи Coca-Cola, Fanta, Sprite или Schweppes в металлической банке с черным ключом. Найди код с обратной стороны ключа. Зарегистрируй его на сайте coca-cola-promo.by. Собирай необходимое количество котов и получай шанс выиграть 10 тысяч белорусских рублей и электромобиль Dongfeng Box. Больше металлических банок – больше шансов. А с Prior Bank плюс один шанс на выигрыш электромобиля. Срок проведения рекламной игры «Играй с Coca-Cola и Prior Bank» с учетом выдачи призов и публикации результатов с 5 мая 2026 года по 4 января 2027 года. Правила проведения рекламной игры на сайте coca-cola-promo.by и по телефону плюс 375-29-608-19-49.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября. Подвесное кресло. Всего за 299 рублей. Ами.
4: Подробности по телефону 7690 или на ami.by.
5: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Вапенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
1: Остался всего один рекламный ролик.
6: Хочешь зарабатывать на своих сбережениях больше? Вкладывайся в

0: 22111 и на сайте bankdobrobyt.by. Банк Добробыт. Мы заботимся о вашем благополучии.
1: Это была реклама.
2: Вы слушаете Юнистар.
0: Партнер эфира — торговые сети Гиппо и Белмаркет. Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: Здравствуйте. Сейчас о событиях недели. Меня зовут Полина Медведская. Александр Лукашенко поручил усилить физподготовку в школах и пересмотреть питание. Глава государства на этой неделе принял с докладом министра образования Андрея Иванца, сообщает Белтам. Президент отметил, что школы пока в физическом отношении не дорабатывают, и призвал встряхнуть молодежь. Повышенное внимание, по его словам, должно уделяться спорту не только в школах, но и в вузах. Что касается питания детей, Александр Лукашенко призвал отказаться от попыток составить для школьников почти ресторанное меню. Вместо этого президент акцентировал внимание на простой и сытный на еде. Льготу на электромобили предлагают отменить в Беларуси. С таким предложением выступила Белорусская автомобильная ассоциация. Там считают, что такой подход будет способствовать созданию более сбалансированных условий конкуренции, а также инвестициям в производство, локализацию электромобилей и их реализацию на белорусско-российском рынке. Напомню, льготы по НДС для электромобилей и зарядных сетей действуют до 31 декабря 2028 года. Какие необычные имена дают своим детям минчане, рассказали в ЗАГСе Фрундинского района столицы. Так, например, одного мальчика в прошлом месяце родители назвали Августом. Также среди редких имен у мальчика встречаются Кристофер, Любомир, Севастьян, Элвис и Теодор. У девочек Амелина, Марья, Паулина, Эдель, Юльяна и Василина. И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью ожидается облачная погода. Осадки будут только в Бресте и Витебске, а там прогнозируют 12-13 градусов. В Могилеве обещают 12, в Гомеле 14 тепла, а в Гродно и Минске 13 со знаком плюс. Завтра днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 со знаком плюс. А в столице завтра днем будет дождь и 16 тепла.
1: Прогноз погоды представляет кондитерская фабрика «Коммунарка».

0: Пятницу в нашем эфире вы слышите Юнистар ТОП-20. Знаете, долгожданные выходные уже наступили. Привет! С этой минуты с вами я, Вадим Савин, и лучший плейлист выходных. Ну а лучше он, естественно, потому что его составили вы путем голосования за любимые хиты.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Слушайте наш хит-парад в прямом эфире Юнистар по пятницам в 5 вечера, по субботам в 16 и по воскресеньям в 10 утра.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20. Номер 20.
0: 20-й номер у нас по сумме ваших лайков на Unistar.by и в нашем мобильном приложении получают красотки Cat's Eye. Это Габриэла. -4 за неделю.

0: ТОП-20.
1: Это первое осеннее обновление хит-парада и не старый. Француз Мизмо получает у нас 19 номер в начале сентября. Hello, the sun is up, where are you? Минус 4 пункта к этим выходным, как и у его соседки группы Cat's Eye. Вот такая вот досадная и загадочная тенденция. Ну и это, кстати, спойлер-намек на большие подвижки. И в это же самое время у нас появляются новые интересные претенденты в Unistar Top 20, которые, возможно, за короткий срок могут покорить нашу вершину.
2: Претендент.
3: Hi, this is Madonna.
1: Встречайте! Королева поп-музыки вернулась в эфир и жаждет покорить все чарты мира. Мадонна вместе с диджеем Мартином Гарриксом представляет Bizarre. Этот хит вошел в новый альбом певицы, который она выпустила спустя 7 лет молчания. Confessions. Часть вторая. Это продолжение ее эпичной танцевальной электронной пластинки 2005 года. Confessions on a Dance Floor. Ну и тот альбом принес Мадонне огромный успех в середине нулевых. И вот вопрос. Сможет ли поп-королева повторить то супердостижение и поможет ли ей в этом Мартин Гаррикс? По его словам, кстати, он безумно рад поработать с самой Мадонной. Мартин Гаррикс, голландский продюсер, который несколько раз признавался лучшим диджеем мира по версии журнала DJ Magazine. Как вспоминает Мартин Гаррикс, когда он впервые встретил Мадонну в студии в Нью-Йорке, по его словам, он просто, цитата, «выпал в осадок от волнения». Это произошло, ну и он до сих пор благодарен за этот опыт. Как вам Bizarre? Bizarre переводится как «странный», «причудливый», и этот хит рассказывает о той стороне любви, которая бывает нелогичной, хаотичной и выходящей из-под контроля. Ну и главная мысль. Кто бы мог подумать, что любовь может быть такой странной? So bizarre. Это Мадонна и Мартин Гаррикс. Если эта новинка вам нравится и вы хотите слышать ее на Unistar чаще, тогда продвигайте Bizarre в наш хит-парад как можно скорее.
2: Голосуйте на unistar.by. Номер 18.
4: Hi, I'm Trent tonight. Hey, I'm David Guetta.
1: Ну а это уже обновленный чарт. David Guetta, Teddy Swims, The Tones and I. Поднимаются сегодня на 18 место. Вот с этим хитом. Gone, gone.

0: Рейс до 3 января 2029 года.
1: Когда герпес, не поцеловаться, неловко на работе показаться. Печально это, мир не мил.
2: Для лечения герпеса Октавир. Мазь для наружного и местного применения Октавир.
0: Реклама, лекарственный препарат. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Имеются противопоказания, в том числе беременность, период лактации и нежелательные реакции. Длительность лечения не менее 5 и не более 10 дней. Производитель РУП Белмедпрепараты.
3: Ами. Акция «Щедрая пора». Только с 4 по 17 сентября.

0: в рассрочку. Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
1: Остался всего один рекламный ролик.
2: Сезон охоты на большие покупки в «Маяке». Пепси и Пепси без сахара 3 рубля 49 копеек за 2 литра. Бумага туалетная «Вейро» 5 рублей 99 копеек за 8 рулонов. «Маяк». Цены, которые радуют.
3: Предложение действительно с 31 августа по 13 сентября. Подробности на сайте «Маяк Бел» и по телефону 29-144-70-00.
1: Это была реклама.
4: Для детей старше 16 лет.

0: Это радиочарт Енистара 4 сентября, и мы полным ходом ведем обратный отсчет до объявления лучшего хита недели по мнению слушателей Енистара. От меня, Вадима Савина, спасибо за ваше отличное голосование и на сайте unistar.by, и в нашем мобильном приложении во вкладке ТОП-20.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Удачи вашим фаворитам сегодня! Ну а вам я желаю отличных выходных под любимую музыку.
2: Голосуйте на unistar.by. Юнистар ТОП-20.
1: Номер 17.
3: Yo, what's up, guys? This is Evelyn Roxon, and you're listening to our new single.
0: Evelyn Roxon на сцене нашего радиошоу My Vertigo приземляется на 17-й ступеньке.

0: Star Top 20.
1: It doesn't matter. Let me dance. Не время падать духом. Дайте-ка лучше мне потанцевать. Поет Слейтер в новом гимне ночного клуба. И в самом деле, в жизни полно сложных моментов. И вместо того, чтобы погружаться в негатив, Слейтер выбирает танец как способ катарсиса. Ну и на этой позитивной ноте присуждаем дэнсу 15 номер первого осеннего радио чарта Юниста. Так, давайте-ка вспомним, кого Слейтер обошла в Юнитопе в начале сентября.
2: Юнистар ТОП-20. Обратный отсчет.
0: Номер 20.

0: 11.
1: На 19 место рухнул Miss Mo. Это Hello, the sun is up, where are you?
0: Номер 18.
1: На 18 ступеньку поднимаются Дэвид Гетта, Тедди Суимс и Тонзина. Это Gone, Gone, Gone.
0: Номер 17.
1: На 17 строчку обвалились Авалон Рокстон. Vertigo.
0: Номер
1: 16. И на 16 место слетела Slater с хитом Dance.
2: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-параде Юнистар.

0: Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Ну а сейчас самое время добавить ярких красок нашим с вами выходным. Сделаем это в гостевой рубрике Флэшбэк.
0: Флэшбэк. Флэшбэк. Абсолютный хит Юнистар ТОП-20.
1: Здесь мы слушаем хиты, которые покоряли Юнитоп в прошлые годы. И вот, например, ровно 13 лет назад Daft Punk занимали у нас 16 место вот с этим мега-хитом под названием Get Lucky. Послушаем? Если да, делайте громче. Daft Punk и Pharrell. Get Lucky, поехали!
2: Legend of the

0: От меня, Вадима Савина, большой привет. Включайте наш хит-парад в прямом эфире «Енистар» по пятницам с 5 до 7 вечера, и тогда вы раньше планеты всей узнаете, какая песня будет объявлена лучшим хитом недели по версии «Енистар».
1: «Енистар ТОП-20».
0: Ну а наш ТОП-15 в начале сентября замыкает Зейн с хитом «Die For Me» и отмечает сегодня ровно 5 месяцев в радиочарте «Енистар». Поздравляем!
2: Голосуйте на «Енистар.ру».

0: Оффенбах и Miles Away. Хит номер 14 в начале осени. И это очередной их взлет в Юнитопе. Плюс 3 за неделю. Отлично! Но мы с вами знаем, чем выше в нашем чарте окажется ваш любимый хит, тем чаще всю следующую неделю он будет играть для вас на Юнистар. Кстати, кому из ваших фаворитов мне тоже поставить лайк? Предлагайте в чате телеграм-канал Юнистар и давайте знакомиться с новыми претендентами в наш ТОП-20.
1: Претендент.
0: О, это очень уютная и позитивная новинка. Music Sounds пропитана энергией летних каникул. И эта песня подарит вам беззаботную атмосферу долгих летних дней и теплых ночей. Music Sounds. Песня о любви, которая звучит лучше, когда любимый человек рядом. Милота. Как мы с вами

А кто это у нас? Это дуэт Fast Boy, дуэт братьев Хайн. Одного зовут Лукас, другого Феликс. И их история — это отличный пример взлета из домашней студии на мировую сцену. Сейчас они плотно сотрудничают с Дэвидом Гетто и Тиесто, Робином Шульцем, Моби и звездами мировой величины. Ну а как вам вот эта новинка?

0: Если вы хотите слышать ее на Юнистар чаще, тогда продвигайте Fast Boy в наш хит-парад как можно скорее.
1: Голосуйте на unistar.by.
2: Номер 13.
0: Ну а мы возвращаемся к первому осеннему обновлению Юнитопа и слушаем наш 13-й номер сегодня. Это Graceland. От Ярбукса.

0: Большой привет от Юнистар и меня, Вадима Савина. Желаю вам отличных выходных под любимую музыку. И у нас продолжается обратный отсчет до объявления лучшего хита недели. И как думаете, друзья, кто победит в первом осеннем радиочарте Юнистар?
1: Юнистар ТОП-20.
0: Через час проверим ваши прогнозы на лидера. Ну а пока делайте громче. Наш номер 12 сегодня это Swim от BTS. У ребят минус 2 пункта в рейтинге.
2: Голосуйте.

0: Star Top 20.
1: Лучший новый артист прошлого года по версии MTV и Billboard тоже. Это Алекс Уоррен, который с хитом Fever Dream получает 11 номер хит-парада Енистар в начале сентября 2026-го. Как и BTS, Алекс вылетает из высшей лиги Енистар Топ 20. Да, первое осеннее обновление Юничарта кое-кому не пошло на пользу.
2: Юнистар Топ 20. Обратный отсчет.
0: Номер 15.
1: На 15-й позиции отступил Зейн с хитом «Die for me».
0: Номер 14.
1: На 14-ю ступеньку поднимается Оффенбах, это «Miles Away».
0: Номер 13.
1: На 13-ю строчку взлетел «Yearbooks» с классным хитом «Graceland».
0: Номер
1: 12. На 12-е место упали BTS, это «Swim».
0: Номер 11.
1: И на 11-й позиции отступил Алекс Уоррен вместе с Fever Dream. Хотите поднять их повыше в чарте, чтобы чаще слышать в эфире Енистар? Тогда вы знаете, что делать. Голосовать за любимый хит каждый день и на Енистар.бай, и в нашем мобильном приложении.

0: Лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете
2: Радио Юнистар.
3: Юнистар.

0: реклама.
1: Учись и играй с ноутбуком Mindbandben X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук Mindbandben X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Sila.by, а также по телефону 7677.
0: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS.by. В рассрочку и с доставкой. Матрасы ЭОС. Всегда доброе утро.
2: Медицинская лаборатория «Профлаб-диагностика». 5 отделений в Минске. Подробности на сайте dialab.by и по телефону 029-156-99-56. Информация носит рекламный характер.
0: Это был

0: И о погоде. По информации Погодабай, сегодня ночью ожидается облачная погода. Осадки будут только в Бресте и Витебске, а там прогнозируют 12-13 градусов. В Могилеве обещают 12, в Гомеле 14 тепла, а в Гродно и Минске 13 со знаком плюс. Завтра днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 со знаком плюс. А в столице завтра днем будет дождь и 16 тепла.
1: Партнер прогноза погоды – препарат Смекта.
2: Занято.
3: Нашего Сергея мучит диарея.
4: Серега без рецепта помогает Смекта.
2: Смекта. Лечение острой диареи у взрослых и детей старше 2 лет. Реклама. Лекарственный препарат. Имеются противопоказания и нежелательные реакции. Перед применением ознакомьтесь с инструкцией или проконсультируйтесь с врачом. Не применять более 7 дней. Не рекомендуется в период беременности и грудного вскармливания. Производитель Бафур Ипсен Индустрии, Франция. Для детей старше 16 лет.

0: потихонечку и вместе запасаемся отличным настроением на все выходные.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Меня зовут Вадим Савин, и я рад быть с вами по пятницам с 5 до 7 вечера в прямом эфире. Ну а в повторах нашего хит-парада по субботам с 4 дня и по воскресеньям с 10 утра. Подробнее об этом на сайте unistar.by, там, где вы голосуете за любимую музыку. И делайте это отлично, как всегда.
2: Голосуйте на unistar.by.
1: Номер 10.
3: I'm Ryan Tedder. I am the singer of One Republic.
0: Делайте громче One Republic с хитом Give Me Something.

0: Это Кунгс и Теофилус Лондон, и они при вашей потрясающей поддержке удерживают позиции в верхней половине Юничарта. Сегодня Galaxy занимает 9 место. А вот их новые соседи, кстати, Биби Рекса и Дэвид Гетта, немного потеряли в рейтинге и сегодня споют под 8 номером. Но это все равно гораздо лучше, чем вообще вылететь из хит-парада, правда? А я напомню, что песня Ever Since You Left Me покинула чарт на старте осени.
1: Юнистар ТОП-20.
0: И кто же заменил Френч Монтану и Макса Би? Но до сих пор это неизвестно. На позициях с 8 по 20 новичков нет, представляете? Значит, сегодня где-то на верхних строчках могут дебютировать.
2: Претендент.
0: Мадонна и Мартин Гаррикс с новинкой Bizarre. Может быть, они, а может быть... Может, Fastboy. Это Fastboy Music Sounds. Или они, или Мадонна и Мартин Гаррикс, или... Шакира и Берна Бой. Вот с этой классной, солнечной, летней дай-дай. В общем, друзья, что скажете, какие прогнозы на дебютанта?
2: Голосуйте на unistar.by.
1: Номер 8.
0: Ну а пока делайте громче 8 номер. Это Sad Girls, и это Биби Рекса и Дэвид Гетта. Минус 2 строки в начале сентября.

0: 3 до 3 января 2029 года.
1: Если матрас, то EOS. Ортопедические матрасы EOS в интернет-магазине EOS Buy. В рассрочку и с доставкой. Матрасы EOS. Всегда доброе утро.
2: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Ва-Пенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
1: Это была реклама.
3: Для детей старше 16 лет.

0: любит классную музыку. Я желаю вам отличных выходных под хиты Юнистар. Ну и вместе с вами продолжаю обратный отчет.
1: Юнистар ТОП-20.
0: Какой свежий трек сегодня будет объявлен лучшим хитом недели? Узнаем примерно через полчаса.
2: Голосуйте на Юнистар.бай. Юнистар ТОП-20.
1: Номер 7.
0: Алан Уокер, Изабелла Мелтман и Кэтрин О'Райан сегодня не победят у нас, к сожалению. Зато песня «Broken Strings» сумела закрепиться у нас на седьмом месте.

0: Star Top 20.
1: Вот это поворот! Ну и особый привет всем, кто слушает нас за рулем в эти минутки, да. Ну а что до хит-парадных неожиданностей, то тут я даже не знаю, как сказать. Группа The Bauza только что потеряла бронзу недели, представляете? Magnetic вылетел из чемпионской тройки и рухнул на шестую ступеньку юничарта. Да, очень странные дела стали происходить в хит-параде Unistar Top 20 с приходом осени. Согласны? И вот на этой загадочной ноте давайте приблизимся к разгадке главной музыкальной тайны недели.
2: Unistar Top 20. Обратный отсчет.
0: Номер 10.
1: Итак, подытожим. На 10 месте у нас One Republic. Это Give Me Something.
0: Номер 9.
1: На 9-ю строчку упали Кункс и Тео Лондон. Это Galaxy.
0: Номер 8.
1: На 8-ю ступеньку рухнули Sad Girls, это Bebe Rexha и Дэвид Гетта.
0: Номер 7.
1: На 7-м месте остались они. Это Алан Уокер и компания Broken Strings.
0: Номер 6.
1: И на 6-ю позицию очень круто отступили The Bauza. Это бывший брокер.

0: очереди рубрика «Флэшбэк», где мы сравниваем хит-парад «Юнистар» разных ВАП.
1: «Флэшбэк». «Флэшбэк». Абсолютный хит «Юнистар ТОП-20».
0: И ровно 18 лет назад Армин Ван Бьюрен и Шерон Ден Адель занимали у нас третье место вот с этим суперхитом «In and Out of Love». Послушаем.

0: 35 рублей.
1: Ами. Подробности по телефону 7690 или на Ami.by.
2: Есть спектакли, которые нужно увидеть. Набука нужно услышать. Великая музыка Верди. Монументальные хоровые сцены, драма власти и любви и легендарная Ва-Пенсьеро. Один из самых узнаваемых хоров в истории оперы. 11 сентября. Набука. В Большом театре Беларуси.
3: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 і 6 вересня, 33-й день беларускага пісьменства, прымаюць Костюковичы. Маштабны фэст кнігі, зорныя госці, самабытныя рамёствы і яркае свята. Адчуем сілу роднага слова разам.
4: Остался всего один рекламный ролик.
5: Сеть магазинов Green приглашает на работу. Стабильная зарплата, комфортный график, поддержка с первого дня. Звоните 7862. Green. Вместе мы сможем больше.
6: Это была реклама.
7: Для детей старше 16 лет.

И кто это у нас в начале осени поднимается на четвертую ступеньку и меняется местами с крошкой Биби, а? Тедис Уильямс, да-да, мистер Новый год, как называют его мои соседи по даче, но он же мистер Know It All, мистер Всезнайка. И вот интересно, этот Всезнайка знает ли, кто из нынешних претендентов в хит-парад Енистар дебютирует у нас сегодня? И на каком месте это произойдет? Сразу на первом? Или на втором, или на третьем? Да-да-да, друзья, именно в чемпионскую тройку сегодня ворвется кто-то из новичков Юнитопа.

0: Номер три.
1: И вы только посмотрите-ка на них! Tame Impala и Janis Blackpink финальную битву за главные награды Юничарта проиграли. И как вам это нравится? Уже полмесяца ребята продолжают терять высоту. Неужели Дракула уже не тот?
0: Юнистар ТОП-20.
1: Высказывайтесь по этому поводу уверенным лайком на сайте unistar.by и в нашем мобильном приложении во вкладке ТОП-20. Я тоже поставлю им лайк и вручаем им бронзу этой недели. Tame Impala, Janis.

0: Star. И здесь, как слышите, не новички и дебютанты. Нет, здесь бывшие чемпионы Юнитопа. Хюгель и Майер Эльджул и Алчуней. Только что им пришлось уступить первое место кому-то другому. А кто у нас еще не пел для вас сегодня? А не слушали мы только дебют недели. И вот сейчас становится по-настоящему интересно. И кто же-то в юничарте сменил Макса Би и Френч Монтану? Шакира, а? Или Фастбой? Или Мадонна? Похоже, у нас наметилась сенсация недели.
1: 20 лучших свежих хитов Юнистар. Вадим Савин собирает их трижды в неделю в хит-парад.

0: Встречайте и слушайте лучшие свежие хиты, которые выбирает вся страна.
1: Вы слушаете хит-парад «Юнистар», первый чарт сентября 2026 года.

0: отсчет.
1: Номер 5.
0: New Religion отступает на 5 место. Здесь Биби Рекса и Faithless.
1: Номер 4.
0: Поменялся местами мистер Всезнайка и сам. С 5 на 4 поднимается с песней Mr. Know It All.
1: Номер 3.
0: Утешительную бронзу недели отдаем Дракуле, а еще Тейм Импала и Дженни. Это наш номер 3.
1: Номер 2.
0: И утешительное же серебро недели отдаем нашим бывшим лидерам. Это Хугель, Имаэль Энджел и Алшванит. Они отступают на второе место, и у нас смена лидера.
2: Топ-20. Лидер.
0: Так кто же в итоге за эту неделю получил от вас абсолютный максимум лайков на unistar.by в нашем мобильном приложении? Как же звучит? Лучший хит недели по версии Unistar. Ну и самое главное, кому это так здорово повезло дебютировать у нас сразу на первом месте? 4 сентября. Запомним этот день.
2: Unistar Top 20. Хит номер 1. Дебют недели.
0: Ну-ка! Шакира! И Бернабой! Как всегда, лучший выбор лидера. Молодцы! Спасибо за голосование и вашу классную компанию сегодня. Встречаем Дай-Дай! Я, Вадим Савин, вас крепко обнимаю и желаю отличных выходных под любимую музыку. Будем прощаться. До скорой встречи. В эфире Unistar. Счастливо!

0: Вы слушаете Юнистар. Партнер эфира – торговые сети Гиппо и Белмаркет.
1: Время выгодных покупок в Гиппо и Белмаркет. С 1 по 7 сентября. Дыня торпеда 1 килограмм 3,99. Шейная часть свиная 1 килограмм всего 20,59. А также филе форели очень слабосоленое 12,99 за 200 грамм. Выгода в Гиппо и Белмаркет. Подробности на gippo.by и belmarket.by. Телефон 017 378 50 40.

0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью ожидается облачная погода. Осадки будут только в Бресте и Витебске, а там прогнозируют 12-13 градусов. В Могилеве обещают 12, в Гомеле 14 тепла, а в Гродно и Минске 13 со знаком плюс. Завтра днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 со знаком плюс. А в столице завтра днем будет дождь и 16 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Сегодня с 6 вечера и до полуночи.

0: Реклама.
1: Учись и играй с ноутбуком Mindbandben X16A. В сентябре выгодно в электросиле. Игровой ноутбук с быстрым процессором и видеокартой RTX 3050. Со скидкой 600 рублей с бонусной картой электросила. Ноутбук Mindbandben X16A. Всего за 3099 рублей. Подробности в магазинах электросила и на сайте Silabuy, а также по телефону 7677.
2: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
3: В кино с 10 сентября.
4: Почему у вас телефон моего сына?
5: Следуй моим правилам, и Ноа будет жить.
6: Галь Гадот.
4: Я не могу никого убить.
5: У тебя один час.
6: В адреналиновом триллере «Бегущая». Категория 16+.
0: Это была реклама.
7: Вечеринка «Юнистар».

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Devon Cole, Serial Kisser.
0: Новый хит на Unistar.

0: Реклама.
1: Уважаемые жители Могилевской области, постановлением Совета министров Республики Беларусь обмен чеков имущества на акции открытых акционерных обществ продлен по 31 декабря 2030 года. Обмен производится в подразделениях АСБ «Беларусьбанк» при наличии паспорта гражданина Республики Беларусь и сертификата чеков имущества. В настоящее время к обмену предлагаются акции около 160 открытых акционерных обществ.
0: Это был

0: Весь мир прямо сейчас.
1: Энхайпен, Bloody Paradise.
0: Новый хит на Юнистар.

0: Юнистар. Хит за хитом.
1: Реклама.
2: Станьте часткой грандиозного литературного форума. 5 и 6 вересня, 33-й день белорусского письменства, тримают Костюковича. Масштабный фест книги, зорные гости, самобытные ремёства и яркое свято. Отчуем силу родного слова разом.
1: Это была реклама.
0: Вечеринка Юнистар.
1: А дальше мировой хит.
3: Партнер — сеть магазинов «Копеечка».
4: Сентябрь становится теплее, когда «Копеечка» рядом. Пельмени «Бабушка Аня» сочные — 4 рубля 59 копеек за 430 граммов. Кока-кола и кока-кола без сахара — 3 рубля 49 копеек за 1,5 литра. «Копеечка» – выгодные покупки рядом. Предложение действительно с 1 по 13 сентября. Подробности на сайте копеечка.бай и по телефону 29 140.

0: реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки простые. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: Это была...

0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью ожидается облачная погода. Осадки будут только в Бресте и Витебске, а там прогнозируют 12-13 градусов. В Могилеве обещают 12, в Гомеле 14 тепла, а в Гродно и Минске 13 со знаком плюс. Завтра днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 со знаком плюс. А в столице завтра днем будет дождь и 16 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Unistar.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет Бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры. Подробности на «Фонбет Бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью ожидается облачная погода. Осадки будут только в Бресте и Витебске, а там прогнозируют 12-13 градусов. В Могилеве обещают 12, в Гомеле 14 тепла, а в Гродно и Минске 13 со знаком плюс. Завтра днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 со знаком плюс. А в столице

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.

0: Короткая реклама.
1: Ну что, все готовы к новому сезону с Бетера? Луиш?
2: Я с вами.
1: Ювентус?
3: Это наш сезон.
1: Илья, Леша, Егор?
4: Мы готовы.
1: А как насчет тебя? Да-да, тебя. Ведь в Бетера именно ты главный герой. Бетера. Игра начинается с тебя.
5: Телефон 214. Получение прибыли неразрывно связано с риском получения убытка.
0: А дальше хит за хитом.
6: Вы слушаете Юнистар.
7: Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
8: Фонбет, привет туристу! На тебе 300!
6: 300 вращений! Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
5: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: Кирове обещают 12, в Гомеле 14 тепла, а в Гродно и Минске 13 со знаком плюс. Завтра днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 со знаком плюс. А в столице завтра днем будет дождь и 16 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади, впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки Unistar. И так до полуночи. Поднимаем темп. Поднимаем настроение. Вечеринка.

0: слушаете.
1: Вы слушаете
0: Радио Юнистар.

0: Всего один рекламный ролик.
1: Фанбет, привет туристу! На тебе 300.
2: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.
0: А дальше хит за хитом.
4: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
5: Ариана Гранде. Petal.
6: It's such a fuck situation.
4: Новый хит на Юнистар.

0: лайном.
1: А дальше хит за хитом.
2: Вечеринка Юнистар.
3: Oh, Father, tell me.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира – букмекерская компания «Фонбет».
2: «Фонбет, привет туристу! На тебе 300!»
0: 300 вращений. Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в «Фонбет Бай». Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на «Фонбет Бай» по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

0: И о погоде. По информации Погода.бай, сегодня ночью ожидается облачная погода. Осадки будут только в Бресте и Витебске, а там прогнозируют 12-13 градусов. В Могилеве обещают 12, в Гомеле 14 тепла, а в Гродно и Минске 13 со знаком плюс. Завтра днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 со знаком плюс. А в столице завтра днем будет дождь и 16 тепла.
1: Вечер выходного дня – лучшее время. Дела позади. Впереди только отдых и любимая музыка. Ведь это Weekend Unistar. Открываем очередной час вечеринки.

0: эфира букмекерская компания Фонбет.
1: Фонбет, привет туристу! На тебе 300!
2: 300 вращений! Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 градусов, а в столице днем будет дождь и 16 тепла.

0: Короткая реклама.
1: Поступил звонок из банка. Сообщают о подозрительной операции, финансировании экстремизма или оформляемом кредите. Следственный комитет напоминает, что это мошенники. Признаки просты. Звонящий торопит и запугивает. Просит назвать код на обратной стороне карты или код из СМС. Предлагает перевести деньги на якобы безопасный счет. Запрещает класть трубку и самостоятельно звонить в банк. Защитите себя. Завершите разговор и заблокируйте неизвестного. Перезвоните в свой банк по номеру на официальном сайте. Никому не сообщайте коды, пароли и цифры с банковской карты. Незамедлительно обратитесь в Следственный комитет и милицию.
0: А дальше хит за хитом.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Devon Cole, Serial Kisser.
0: На Юнистар.

0: Вы слушаете Юнистар.
1: Партнер эфира — букмекерская компания Фонбет.
2: Фонбет, привет туристу! На тебе 300!
0: 300 вращений! Новым клиентам по бонус-коду «Игра» при регистрации в FunBetBuy. Забирай приветственный бонус и переходи на другой уровень игры.
3: Подробности на FunBetBuy и по номеру 679-2020 в сетях мобильных операторов. Возможность получения прибыли неразрывно связана с риском получения убытков.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 градусов, а в столице днем будет дождь и 16 тепла.

0: Blind Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Enhypen, Bloody Paradise.

И о погоде. По информации «Погода.бай», сегодня днем осадки прогнозируют по всей стране. В Могилеве и Гомеле 16 со знаком плюс. В Бресте и Гродно 17 тепла, в Витебске до 15 градусов, а в столице днем будет дождь и 16 тепла.

0: Weekend Unistar. Каждый час новые песни, которые гремят на весь мир прямо сейчас.
1: Кэтсай. Хути-фрути.
0: Новый хит на Unistar.
2: Eu sei que tu gosta da fruta, mas essa é diferente.